пасть коварон макдичи у ярбы. Горая лейля хейла гарба саиба у ял. Горая пасть коварон макдичи у ярбы. Горая ليلة هيد الله الغربة صعيبة.